try to translate it in your language, alright? Here we go. Я все еще живут меня завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг.